намиккараагума тааккуа илигиюккит ангиқарсимава чаакуураппуллумару